Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве ясное небо и солнце, 18 градусов тепла в эти минуты за окном. Максимально сегодня температура поднимется до плюс 23. В течение дня синоптики обещают небольшие дожди. Вечером плюс 18, предстоящей ночью плюс 14, плюс 16. В столице 8 часов утра.

кадетных. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В минувшую пятницу вступил в силу закон, расширяющий меры социальной поддержки для многодетных. Теперь такие семьи сохранят право на ежемесячное пособие на рождение и воспитание ребенка, даже если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе, но не более чем на 10%. Новая норма начнет действовать для всех получателей выплаты с начала текущего года в беззаявительном порядке. Российские банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличных физлицами. Это рекомендация ЦБ. Такие меры объясняют риском отмывания доходов, полученных преступным путем. Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов и обращать внимание на признаки подозрительных операций. Речь идет как о физических лицах, так и о компаниях и индивидуальных предпринимателях.

числе территории отелей, гостиниц, кафе и ресторанов. Также нельзя будет дымить на остановках, парковках и переходах. Кроме того, ограничения будут действовать и в спальных районах. Курение на расстоянии ближе 10 метров от входа в подъезд и ближе 5 метров от стен дома также запрещено. Нарушителю грозит штраф от 500 до 1500 рублей. Ранее курение было запрещено на пляжах, вокзалах и в аэропортах. Главный приз 78-го Каннского кинофестиваля получил фильм «Фьорд». Золотую пальмовую ветвь вручили румынскому кинорежиссеру Кристиану Мунджиу. Картина «Приключения мечты» немецкой постановщицы Валески Гризебах получила приз жюри. Гран-при Каннского кинофестиваля достался российскому режиссеру Андрею Звягинцеву за фильм «Минотавр». Во время премьеры зрители аплодировали 8 минут. Киносмотр проходил в Каннском дворце фестивалей и конгрессов с 12 по 23 мая.

0: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
3: Я же как ворона.
2: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

увидел в гримерке привлекательную девушку в вызывающем наряде. Она была немного под шафе, и Том решил с ней познакомиться. Каково же было его удивление, когда девушка эта оказалась вокалистом группы Мотли Крю Винсом Нилом. Ну, что сказать, типичная рок-н-ролльная байка. Дальше поставим Стинга и Элтона Джона. Прежде на Радио 7 Эмма Бантон. Доброе утро. Доброе утро.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

новую схему обмана дачников. Члену СНТ звонит якобы председатель товарищества и требует перевести деньги на неотложные нужды. Как рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, аферисты научились взламывать чужие аккаунты, в том числе членов правления СНТ. После этого гражданам рассылают уведомления о срочном сборе средств на ремонт дорог, уборку территории или вывоз мусора. Обычно такие сообщения не вызывают подозрений. Главный тревожный признак – просьба перевести деньги не на расчетный счет СНТ, а на карту физического лица, предупредил сенатор. Жителям Москвы рекомендовано пересесть на метро из-за временных перекрытий на Садовом кольце. В Дептрансе напомнили, что ограничения движения связаны с проведением московского весеннего велофестиваля и велогонки. Кроме того, нельзя будет проехать по улице Спасской, проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. К ряду городских объектов закроют проезд Садового кольца. Также в районе ограничений запретят парковку. Маршрут велофестиваля пройдет от проспекта Академика Сахарова и по Садовому кольцу. Медики назвали безопасную порцию клубники для взрослого человека в день. Это до 300 граммов. По словам специалиста, клубника обладает небольшой калорийностью, на 100 граммов всего около 30 килограммов.

в историческом здании Дальневосточного морского пароходства. Общественное пространство с коворкингом, библиотекой, лекторием и мультимедийными выставками об искусстве. В этом мае, например, там рассказывают о Мариинском театре, об Илье Репине, братьях Васнецовых и технологии с графита в современном стрит-арте. А в это время на сопке Орлиная строится будущий полноценный филиал. Его обещают открыть до конца года. Филиал действующий есть в Самаре. Он располагается в конструктивистском здании фабрики кухни бывшего завода имени Масленникова. Экспозиции здесь меняются каждые несколько месяцев. Сейчас идет выставка, посвященная образу Волги в русском искусстве. От Кустодиева и Куинджи до Фалька и Лентулова. Еще один филиал открылся прошлым летом в Калининграде. Для него выстроили новое необычное здание на острове Октябрьский. К юбилею Третьяковки здесь показывают выставку «Великие учителя» с работами мастеров, которые оказали большое влияние на художников своего времени. В будущем галерея планирует открыть филиал и в Сибири. Кластер Третьяковки должен появиться в Кемерово. И если дело и дальше пойдет такими темпами, возможно, уже к следующему юбилею Третьяковская галерея

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

конференции и лекции. Праздник отмечают не только в нашей стране, но и по всему миру. С днем Кирилла и Мефодия связаны и народные приметы. Считалось, что теплая и солнечная погода предвещает жаркое лето. Дождь в этот день воспринимался как знак хорошего урожая. Также существовало поверье, что начатые 24 мая дела будут успешными, если завершить их без спешки и конфликтов. Синоптики обозначили сроки начала купального сезона в Центральной России. Он откладывается минимум до середины июня. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, обычно в регионе начинают купаться после праздника Троицы, который в этом

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Итак, нам на Ленинский проспект 73/8. Между двумя подъездами лежит могильный камень. Да-да, прямо во дворе, у 7-го подъезда. Особо никому до него дела нет. Тем временем, этот камень из подмосковного имения Захарова, которым владела семья Александра Сергеевича Пушкина. Год смерти указан – 1837. Известное имя – Хартиния Ивановна Козлова. Родилась в 1791 году, приходилась невесткой Агафене Ганнибал, двоюродной бабке Александра Сергеевича. В 1811 приобрела имение Захарова, где поэт бывал с бабушкой Сариной Родионовной, за 45 тысяч рублей. На нынешние деньги это где-то около 330 миллионов. Да-да, на имя Козловой

0: Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7». Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящее.

0: до Батута, теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: УО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. В эти минуты за окном плюс 21. Максимально сегодня воздух прогреется до 23 тепла. В течение дня возможен небольшой дождь. Вечером плюс 18, предстоящей ночью плюс 14, плюс 16. Столица, 11 утра. В студии уже появилась Диана Макеева, а это значит, что прямо сейчас новости. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Соглашение между Ираном и США в общих чертах утверждено, заявил президент США Дональд Трамп. Сейчас стороны обсуждают оставшиеся детали. Финальные аспекты и детали сделки еще обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время. Как сообщает портал Axios, проект меморандума могут опубликовать уже сегодня. Источники журналистов раскрыли некоторые детали, и так режим прекращения огня будет продлен на 60 дней. На это время Иран, как ожидается, откроет Ормузский пролив, начнет расчищать его от мин. Взамен Штаты снимут и ослабят часть санкций, в том числе Исламской Республике позволят свободно торговать нефтью. А вот по иранской ядерной программе договориться так и не удалось. Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению

Радио 7 представляет «Weekend Cher». Шер с самого детства мечтала стать актрисой, но Голливуд долго видел в ней только поп-диву в стразах. Чтобы показать силу своего драматического таланта, певица решилась на рискованный шаг. Она поставила на паузу карьеру поп-звезды и уехала играть на Бродвее. Именно там ее увидел режиссер Майк Николс. Он пригласил ее в фильм «Силквуд», и в 38 лет Шер осуществила свою мечту, получив «Золотой глобус» и первую номинацию на «Оскар». Это заставило скептиков резко сменить тон. А спустя пару лет Шер окончательно закрепила успех, забрав золотую статуэтку за роль в фильме «Власть Луны». Радио 7. Weekend Cher.

0: Weekend Share. Только на Радио 7. В честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки Радио 7 представляет Майкл. Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на Радио 7. Реклама.
1: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от трех ночей в будние дни.

0: рождения неподражаемой дивы. Радио 7 представляет Weekend Share. Сегодня хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. Weekend Share. Только на Радио 7. Реклама.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В кино с 28 мая.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
6: Открывай шашлычный сезон.

мероприятии должны выступить родители, в том числе представляющие разные народы. А в программу праздника необходимо добавить патриотические песни и номера, отражающие идеи единства народов России. На ценниках в магазинах могут появиться отметки о том, что продукт был заморожен. В первую очередь это касается мяса, рыбы и полуфабрикатов, которые часто продают под видом охлажденных после глубокой заморозки. С таким предложением выступили в Госдуме. Там пояснили, что после разморозки продукт теряет часть влаги, ухудшаются его вкусовые качества и срок хранения. Покупатель же не всегда может определить это на глаз и платит как за свежий товар. Авторы идеи считают, что маркировка поможет людям делать осознанный выбор. Инициативу уже направили на рассмотрение в Минпромторг. И в завершение выпуска напомню, Садовое кольцо сегодня перекрыто из-за

Kiss from the Rose на Радио 7. Это Seal. В Москве 12 часов 41 минута. И тем временем пишут, что до конца 2026 года в московском транспорте запустят оплату виртуальной тройкой через NFC. Для прохода достаточно будет просто поднести смартфон к турникету. Использовать NFC для оплаты проезда

0: и своими фирменными домашними блюдами устраивают настоящие домашние пиры и ярмарки. Расписание рельсобусов рассчитано таким образом, что в обе локации из Калининграда можно съездить одним днем, а по дороге еще сделать по маленькой остановке в Черняховске, Гусеве и Нестерове и познакомиться со всей впечатляющей калининградской глубинкой. Отличный план на уикенд.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Сегодня за час до полуночи слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». «Уикенд Шер». Только на «Радио 7».

0: 2016 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Сегодня в 22.30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
4: Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Ура! Премия!
6: И мне пришла!
5: И мне!
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
6: О, да!
8: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.

0: АПП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
2: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
3: Я же Капарона.
2: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
4: Радио 7.

создать высокий уровень инсоляции в квартирах. Дом начали строить с 13-го подъезда в 1975 году. Архитекторы ранее в жилищном строительстве замечены не были. Занимались подрядами для атомщиков. Бастилия – дальний родственник дома корабля на Тульской. Проект разрабатывали архитекторы Всеволод Воскресенский и Владимир

0: музыка и танцы, они всех объединяют.
1: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
0: Это универсальный язык.
1: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая. Категория 18+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
3: Y venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: Радио 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 21, плюс 23. В течение дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером в столице 18.

образе от Burberry. Творить дива тоже не перестает. Например, недавно она выпустила рождественский альбом. Шер остается единственной сольной артисткой с номером один в Billboard Hot 100 в 7 разных десятилетиях и до сих пор не останавливается. Своим примером она доказывает, что возраст не властен над теми, кто по-настоящему любит жизнь и свое дело. Радио 7. Weekend Шер.

диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». УГРН 120 870 40 30 40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
2: МХТ имени Чехова представляет пластическую

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатно.

0: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Сегодня в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через ОСИ.

0: Подробная информация на сайте a7.ru.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?

0: 107. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 21, плюс 23. В течение дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером в столице 18 градусов тепла. Предстоящей ночью плюс 14, плюс 16. И также обещают дожди.
0: В Москве 15 часов.

0: Weekend Share. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru. 16+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек. Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
4: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
5: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. «Тщетная предосторожность». Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
0: Радио 7.
6: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7».

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Сегодня, за час до полуночи, слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». Шер. Только на Радио 7. Реклама.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: Уинстом Арт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Москва. Улица Красная. Песня. Дом 24. Этаж 7. Помещение 1. Кабинет 61.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
7: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
8: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
7: Большая упаковка, длительный срок хранения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Кино с 28 мая.
11: Музыка и танцы, они всех объединяют.
10: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
11: Это универсальный язык.
10: Джафар.

Радио 7 представляет Weekend Cher. Шерлин Саркисян, именно так звали диву до обретения звездного статуса, в школе приходилось несладко. Из-за недиагностированной дислексии и дискалькулии учителя считали ее лентяйкой, а одноклассники дразнили ее за специфическую внешность. Смуглая кожа и нос с горбинкой выдавали армянские корни Шерлин. Девочка с трудом читала учебники, но зато знала наизусть все песни из радиоэфиров и с 4 лет была уверена, что станет знаменитой. Поэтому, когда Шерлин исполнилось 16 лет, она решила покорить Лос-Анджелес. Мать будущей звезды легко отнеслась к отъезду и пожелала девушке жить в свое удовольствие и не терять веры в себя. «Мне кажется, — говорила позже певица, — что я все исполнила в точности». Радио 7. Weekend Cher.

0: Weekend Share. Только на Радио 7. Реклама. МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 29 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
0: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
4: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
5: Я

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. 20 мая в России отмечается День Волги. А накануне этой даты в Твери открылся первый в стране музей, посвященный Великой Русской реке. «Волга-центр» — это даже не просто музей, а культурно-научная мультимедийная площадка, которая действует в стенах отреставрированной исторической мануфактуры Саввы Морозова. Главная часть экспозиции — это гигантский макет «Волги» площадью 170 квадратных метров. Он во всех подробностях воспроизводит участок реки от Дубны до Мышкина. Более 200 километров водного пути со всеми городами и их архитектурными памятниками, мостами и шлюзами в масштабе 1 к 150. А главное, эта мини-Волга действительно течет благодаря уникальной гидроустановке, которая имитирует течение при помощи 6000 литров специальной жидкости. По музейной Волге ходят суда. По ее берегам идут поезда и ездят автомобили. День сменяется ночью, а в городах работают портовые краны, звенят колокола, зажигается и гаснет свет, и ведут свою маленькую жизнь 5000 миниатюрных персонажей. Рыбаки, туристы и даже бурлаки и Екатерина II. На разных участках макета воссозданы разные исторические эпохи. Рассматривать их невероятно интересно. Авторы проекта создали множество реалистичных сцен и спрятали несколько занятных пасхалок. Помимо шоу-макета, в «Волга-центре» есть мультимедийные стенды, интерактивные карты и

0: Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7». Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 21, плюс 23. В течение дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером в столице 18 градусов тепла. Предстоящей ночью плюс 14, плюс 16. И также обещают дожди.
0: В Москве 17 часов.
2: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

0: Weekend Share. Только на Радио 7. Реклама.
1: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
2: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
3: Я же как ворона.
2: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
3: Я ворона.
2: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Натуци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную.

0: мебели в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». УГРН 128-770-040-30-40. Москва, Шлифихинская, набережная, дом 34.
1: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, который вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104 и

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Идем с вами на Соколиную гору. Есть такой район в Москве. В Семеновской роще находился потешный соколиный двор, где содержались и обучались приемам охоты соколы, ястребы и кречеты. А в сторону царской вотчины, усадьбы Измайлова, была проложена Измайловская дорога, Измайловское шоссе. Сегодня рельеф не так заметен, но здесь и вправду была гора. Собственно, Соколиный двор или Кречетник и дал название этой местности. Сегодня здесь находится огромное оборонное предприятие – газотурбинный завод «Салют». Он создан на базе трех дореволюционных предприятий. Первый из них – завод авиадеталей «Гном» – был основан в Москве 19 октября 1912 года и располагался за Семеновской заставой на Николаевской, ныне Ткацкой улице. Создала его французская компания «Гномрон». Завод создавался с целью изготовления небольших двигателей для зарождавшейся русской авиации. Детали для производства двигателя поставлялись непосредственно из Франции, поскольку французы старательно утаивали технологические тонкости своего детища. В годы Первой мировой войны двигатель устанавливался на самолеты Ньюпорт-4 и Фарман-16.

0: Второе предприятие – Московский моторостроительный завод «Сальмсон». Основанный французами в августе 1915 года в непосредственной близости от завода «Гном», предприятие управлялось французами. Третьим предприятием стал трансмиссионный машиностроительный и чугунолитейный завод. Его основали в 1895 году в Риге, а к ноябрю 1909 года он переключился на выпуск авиационной техники, приняв название «Мотор». Директор предприятия Федор Калеб создал и запатентовал первый в Российской империи авиационный ангар, а в 1910 году построил один из первых в Российской империи аэропланов. Ну, как вы понимаете, первым делом самолеты. 1920-е и 1930-е годы – это было очень важное предприятие на территории современной Москвы. Естественно, в архитектурном плане завод получил самые лучшие образцы зданий своего времени. Так, например, проспект Буденного, 14. Дом культуры «Чайка» построен в 30-м году для завода номер 24 имени Фрунзе, он же «Салют». Это поздний конструктивизм. Есть еще и общежитие, и фабрика-кухня, и конструктивистские цеха. А совсем недалеко еще один ДК – клуб «Дорпрофсожа». Его построили для Дорожного профсоюза железнодорожников в 1928 году, проспект Буденного, 32/3. Архитектор Георгий Гольц, который построил еще несколько уникальных зданий, например, замечательный сыромятнический гидроузел. Протяженное здание с ленточным остеклением имеет форму полумесяца и композиционно состоит из разнообразных форм, среди которых выделяются остекленный цилиндр вестибюля и изогнутый навес. Ну и, конечно, не могу обойти вниманием стадион «Крылья Советов» с его фигурами физкультурников над входом. Местные жители часто вспоминают, как на стадионе выступал Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко, жившие неподалеку, на Щербаковской улице. Сейчас стадион закрыт, и все гадают, что тут будет. Однако построен он в 1934 году, и на районе нет больше спортивных площадок. В общем, сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра начинаем новую неделю, и вот с какой темы.
2: Завтра в России отмечается День филолога, и мы будем уточнять, а какие есть диалекты и редкие

0: слова в вашем регионе.
1: А еще лучшая любимая музыка, игры, гороскоп и синематека.
2: Утро на семи холмах.
3: По будням.

0: 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
6: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
7: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ура! Премия!
10: И мне пришла!
9: И мне!
11: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
10: О, да!
12: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: В кино с 28 мая.
14: Музыка и танцы, они всех объединяют.
13: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
14: Это универсальный язык.
13: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая.
12: Категория 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. До конца дня сегодня обещают небольшие дожди, которые также пройдут и ночью. В ночные часы плюс 14, плюс 16. Завтра, в понедельник, также обещают дожди на протяжении дня. Днем до 23, утром 19 градусов выше нуля.
0: В Москве 18 часов.
2: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Share. В начале карьеры Сонни Боно пытался продвигать свою протеже под псевдонимом Бонни Джо Мейсон, но имя не прижилось. Потом дуэт назвался «Цезарь и Клеопатра», но и этот исторический пафос не вызвал у публики восторга. В итоге было решено оставить производное от настоящего имени Шерилин. Так певица превратилась в Шер. Интересно, что в конце 70-х имя Шер стало юридически единственным для певицы. Дива официально сменила документы, оставив в них только этот мононим. Радио 7. Weekend Share.

0: Weekend Share. Только на Радио 7. Реклама.
1: Друзья, я Константин Хабенский, и 2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке и 8000 свечей» от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на lumisfera.show 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати».

0: в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт estofilter.ru.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же Капарона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Сегодня, за час до полуночи, слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». «Уикенд Шер». Только на «Радио 7».

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7». Реклама.
1: В кино с 28 мая.
2: Музыка и танцы, они всех объединяют.
1: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
2: Это универсальный язык.
1: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая. Категория 18+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем

0: через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Сегодня в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
2: В конце каждого часа.

0: 16 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «We Can't Share». «If I Could Turn Back Time» – один из самых ярких и скандальных хитов Cher. Он запомнился в первую очередь благодаря провокационному музыкальному видео. Его снимали на настоящем военном линкоре USS Миссури перед сотнями моряков. Дирекция военно-морского флота с восторгом отнеслась к идее, рассчитывая на крутой рекрутинговый эффект. На съемках Cher предстала перед экипажем в откровенном наряде. Рваные чулки в крупную сетку и кожаный купальник, который едва прикрывал все самое важное. Моряки были в полном восторге, а руководство флота в ярости. Клип вызвал настоящий скандал. Многие телеканалы отказывались его показывать. Но, несмотря на все запреты, а скорее благодаря им, песня стала огромным хитом и добралась до третьего места в Billboard Hot 100. Радио 7. We Can't Share.

0: Weekend Share. Только на Радио 7. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Натуци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра начинаем новую неделю, и вот с какой темы.
2: Завтра в России отмечается День филолога, и мы будем уточнять, а какие есть диалекты и редкие слова в вашем регионе.
1: А еще лучшая любимая музыка, игры, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. До конца дня сегодня обещают небольшие дожди, которые также пройдут и ночью. В ночные часы плюс 14, плюс 16. Завтра, в понедельник, также обещают дожди на протяжении дня. Днем до 23, утром 19 градусов выше нуля.
0: В Москве 20 часов.
2: Далее на радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: городе на семи холмах.
1: Let me tell you.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Сегодня, за час до полуночи, слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». Только на «Радио 7».

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7». Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. До конца дня сегодня обещают небольшие дожди, которые также пройдут и ночью. В ночные часы плюс 14, плюс 16. Завтра, в понедельник, также обещают дожди на протяжении дня. Днем до 23, утром 19 градусов выше нуля.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Сегодня, за час до полуночи, слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». Weekend Share. Только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра начинаем новую неделю, и вот с какой темы.
2: Завтра в России отмечается День филолога, и мы будем уточнять, а какие есть диалекты и редкие слова в вашем регионе.
1: А еще лучшая любимая музыка, игры, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. До конца дня сегодня обещают небольшие дожди, которые также пройдут и ночью. В ночные часы плюс 14, плюс 16. Завтра, в понедельник, также обещают дожди на протяжении дня. Днем до 23, утром 19 градусов выше нуля.
0: В Москве 22 часа.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Сегодня, за час до полуночи, слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». Weekend Шер. Только на «Радио 7».

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». С понедельника только на «Радио 7».

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. Сегодня, за час до полуночи, слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». «Уикенд Шер». Только на «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. До конца дня сегодня обещают небольшие дожди, которые также пройдут и ночью. В ночные часы плюс 14, плюс 16. Завтра, в понедельник, также обещают дожди на протяжении дня. Днем до 23, утром 19 градусов выше нуля.
0: В Москве 23 часа. Weekend Share. Лучшие выступления великой певицы в концертном зале «Радио 7».

0: Weekend Share. Лучшие выступления великой певицы в концертном зале «Радио 7».
1: Wait, I'll look with you because I really like it.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Концертный зал «Радио 7». «Шер». Живой звук.

Weekend Share. Только на Радио 7. В Москве полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.